в Москву, ах, то элэнит лэнсин, эзэл мауинут тансин, эзэл мауинут тансин, эх, магатки юба, тайз музыка туба, эзэл мауинут тансин.